0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
8: ОРВБ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача». Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
1: и дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 200.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ Украина 129-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом» — все нужное в нем.
5: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8B. Залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
0: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в Гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: Таракан, таракан, таракан. Таканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче, или ее почти нет? Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте «Секрет Императора» «Актив Плюс». Только сегодня специальные условия на «Секрет Императора» «Актив Плюс». Звоните с мобильного звездочка 2023. Компоненты «Секрет Императора» «Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на «Секрет Императора» «Актив Плюс». Звоните прямо сейчас, звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный, звездочка 2023. «Секрет Императора» «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии. Сказать ей, что я очень люблю. Она самая любимая моя доченька. Пожелаю счастья и здоровья.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: залетай.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66. Радио «Дача».

Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
8: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
7: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
10: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Самары. Меня зовут Сергей. Хотел заказать песню для Юлии Казимир. Группа «Руки вверх, чужие губы». Хочу передать ей, что я очень скучаю по ней. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин предупредил об обезличивании из-за распространения искусственного интеллекта. На вчерашнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве президент России отметил, что это также может привести всех к общему знаменателю путем использования извне кем-то настроенных алгоритмов. Поэтому цифровой тоталитаризм стал бы таким же тупиковым путем, как и тоталитарные общества из прошлого. Россияне смогут получать пенсию по цифровому удостоверению в национальном мессенджере «Макс». Соответствующее постановление подготовили в Министерстве труда. Там пояснили, что данное решение позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях почты или у почтальона. В ведомстве подчеркнули, телефон уже давно стал для пенсионеров ежедневным помощником, а не просто средством связи. После реализации идеи пожилые люди могут получать льготы и скидки без бумажных документов. Минимальное пособие по беременности и родам в будущем году превысит 133 тысячи рублей. При осложнениях размер выплаты увеличится до 148 тысяч, а при многоплодной беременности может составить более 184 тысяч. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Там же напомнили, что данное пособие напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. При повышении род увеличивается минимальный среднедневной заработок, который используется для расчета пособия по беременности и родам. На городском вокзале Москва-Сити открыли первую в России платформу международного сообщения. В церемонии участвовали мэр Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и официальный представитель МИД Мария Захарова. Теперь скоростные ласточки Москва-Минск и Москва-Смоленск останавливаются в деловом центре столицы. Пассажиры смогут пересесть на первый и четвертый центральные диаметры МЦК и метро. А поездка до Москва-Сити станет быстрее примерно на 30 минут. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
4: Прямо сейчас.

0: Пятница здесь, и вот план на день. Position number one – отправиться на работу и сделать вид, что мы еще очень заинтересованы в происходящем. Но position number two – встретиться с друзьями, выдохнуть и, наконец-то, начать жить по-настоящему. И, кажется, второй пункт сегодня явно важнее первого. С вами Даня Борисов. Идем навстречу выходным вместе в компании любимой музыки. Уже через 3 минуты послушаем хит группы Revolvers. Сразу после не пропустите гороскоп для всех знаков зодиака на радио. Удачи! Отличного вам начала дня!
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: 8B.
1: Залетай.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Если

0: Знаком ли вас с гороскопом на 2 октября, пятницу? Девам, скорпионам и козерогам сегодня не стоит брать на себя новые крупные обязательства, пока старые задачи не закрыты. Один законченный проект сегодня принесет больше пользы, чем несколько новых обещаний. Овнам, львам и весам может улыбнуться удача в личной жизни, возможно, интересное знакомство, неожиданный комплимент или встреча с человеком, который давно нравился. Но не спешите строить далеко идущие планы. Тельцам, близнецам, рыбам стоит внимательнее следить за расходами, желание порадовать себя после рабочей недели вполне понятно, но импульсивная покупка может быстро перестать радовать. Ракам, стрельцам и водолеям хорошо провести вечер в спокойной обстановке. Книг, кино, любимая музыка или разговор с близким человеком помогут переключиться после напряженной недели.
1: Гороскоп на радио Дача.

Какие композиции от печали до радости пролежали у Антонова без дела более 15 лет? Знакомство исполнителя с произведением произошло так. Однажды в ресторане к нему подошел поэт Борис Дубровин, отдал на бумажке стихи, Антонов их взял и благополучно забыл. А спустя много лет случайно нашел этот листок, бумага уже пожелтела даже, перечитал и понял. Вот он, хит. Так появилась от печали до радости. И у песни от печали до радости уже пожелтела даже, перечитал и понял. Вот он, хит. Так появилась от печали до радости. И у песни от печали до радости прошло 15 лет.

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостином дворе. Теперь мы в первой очереди. Рядом с центральным входом. Как всегда для вас. Огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд». ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43 29 79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Вообще много всего хочется, например, чтобы рядом были некие свои люди, чтобы вечером да не домой торопиться, а куда-нибудь развлекаться, на вечеринку быть может какую. Ну и, конечно же, чтобы было кому позвонить и с кем посмеяться над всем, что произошло за эти 5 дней. Обязательно каждому слушателю радиоудачи желаю сегодня такого вечера, который запомнится надолго, и пусть он не обязательно будет с какими-то грандиозными планами, главное, чтобы душевный, теплый и, да, запоминающийся. Как я уже сказал. Ну а мы на радиодаче обеспечим вас хорошей музыкальной компанией. И до финала часа послушаем хиты Сосо Павлиашвили и Натальи Гордиенко здесь на радиодаче.
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
10: для лиц старше 16 лет.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
12: Осень, там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я вас поздравляю с вашим юбилеем, с 20-летием. Желаю вам успехов, удачи. Я звоню вам из Белгорода. Меня зовут Тамара. Поставьте мне, пожалуйста, какую-то веселую песню. Я хочу, чтобы было на душе веселее. И вам за это большое спасибо.

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью переговоров. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости. Президент сообщил, что события, происходящие на Украине, это агрессия коллективного Запада против нашей страны. По его словам, она осуществляется руками украинского националистического режима. Владимир Путин добавил, что не нейтральный статус Украины остается целью России. Кроме того, он заявил, что наше государство в случае нападения должно будет использовать свои конкурентные преимущества. Оно обладает уникальными средствами поражения. В своем выступлении Владимир Путин коснулся в частности и экономической темы. Как пишет РИА Новости, президент заявил об устойчивости экономики и финансовой системы России. Основные отрасли продолжают работу. Глава государства подчеркнул, что инфляция в нашей стране замедлилась вдвое, что является позитивным результатом политики Центрального банка. К другим новостям. Роспотребнадзор не получал жалоб от туристов на качество воды и песка в Анапе за время летнего сезона. Результаты проверок показали очень хорошие результаты, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, специалисты продолжают тщательно мониторить побережье Черного моря. Согласно постановлению мэра Анапы, купальный сезон официально начался 1 июня и завершился 30 сентября. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас.

0: поддержать внутренний позитивный настрой любимой музыкой. И нам только что группа «Вирус» напомнила, как хорошо бывает весной. Осенью тоже может быть неплохо, главное найти подходящий досуг. Я вот вам предлагаю сегодня чаще улыбаться, потому как во всем мире 2 октября отмечают День улыбки. А еще сегодня день путанья следов в осеннем парке. Хороший повод отправиться на неспешную прогулку после работы. В рубрике «Праздник каждый день» уже через 5 минут познакомлю вас с еще одним событием, которое отмечается в эту пятницу. До этого другую причину не пары услышим. Будьте рядом.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте голос-притяжение.рф.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 2 октября в пятницу отмечается событие, которое невозможно отпраздновать в этот день. Так уж вышло. Поздравляем всех со Всемирным днем без алкоголя. Надо же, да, чтобы так сложилось. Пятница и отказ от алкоголя. Судьба глумится над нами не иначе. Обязательно расскажите о событии своему другу, который точно не выдержит и прервет празднование уже вечером.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Добрынина настоящим экспериментом. Он не хотел петь эту песню, называл ее слишком уж попсовой. Но именно эта песня дала название его первой полностью сольной пластинке. И пластинка оказалась настолько успешной, что звукозаписывающая компания «Мелодия» вручила Добрынину за нее золотой диск. Похоже, этот голубой магнит в песне сработал далеко не только на героя, но и слушателей тоже примагнитил к хиту на многие-многие годы вперед. Уже через 3 минуты послушаем еще одну классную песню в исполнении Александра Буйнова. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5.

0: ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк-отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Могу назвать счастливчиками тех слушателей радиодачи, которые в прошлую субботу заглянули на наше юбилейное шоу, на удачные песни, проходившие в столице в лайф-арене. Там как раз Владимир Пресняков выступал, такую энергию залу передал, что абсолютно все встали и начали зажигать под хит-стюардесса по имени Жанна. Мы уже выложили запись этого выступления, его можно посмотреть в социальных сетях радиодача и на сайте radiodacha.ru, там еще много всего интересного. Обязательно заходите.
1: Реклама.
2: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+ ОМВ Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Трумель.
8: Трумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Трумель лечит воспаление.
7: Теперь и в форме геля.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
14: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Хотьково. Хотела бы передать привет своему мужу Михаилу и своему сыну Артемию. Желаю всем хороших выходных. Заказываю песню

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача. Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в будущем году превысит 778 тысяч рублей. На второго выплата составит 1 миллион 29 тысяч, если сертификат не был получен на первенца, заявил министр труда Антон Котяков. Максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 тысяч рублей. Кроме того, единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400 рублей. В Миноборнауке сократили перечень школьных олимпиад с льготами при поступлении. Их число снизилось с 83 до 60. Мера должна устранить перекос между олимпиадниками и выпускниками с максимальными баллами ЕГЭ. Уточняется, в августе обсуждались случаи, когда абитуриенты с 300 и более баллами по ЕГЭ не смогли попасть на бюджетные места, которые на некоторых программах были заняты поступающими без вступительных испытаний. В России появится система «Цифровое правосудие». Она сделает правосудие более удобным и доступным для людей, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, она выведет взаимодействие судов и участников процессов на новый уровень, позволит повысить качество и эффективность правосудия, а также сократит сроки рассмотрения дел и сэкономит бюджет. Игорь Краснов отметил, что действующие системы уже технически устарели. Спрос на глэмпинги и стоимость проживания в них за год выросли на 10%. Россияне традиционно любят отдыхать на природе, но в последнее время стремятся это делать с большим комфортом, сообщили РИА Недвижимость аналитики. В среднем сограждане арендуют глэмпинги на 1-2 дня. Наиболее востребован отдых такого формата в Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, в Краснодарском крае и Карелии. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек, стоимость евро – 94 рубля 53 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Москве и области до плюс 13 без осадков. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.
5: Прямо сейчас

0: История создания хита «Шляпа» у группы «Нана» доказывает тезис: никогда не знаешь, из чего получится хит. Однажды ребята записывали на студии новый альбом. Со шкафа вдруг упала шляпа рядом с Владимиром Политовым. Он ее подхватил и начал повторять в микрофон: «Упала шляпа». И Бори Алибасов решил: все, из-за этого нужно делать песню. В итоге «Упала шляпа» стала хитом, хотя сама группа изначально ставила совсем на другие композиции. Ребята уехали на гастроли в Германию, вернулись, а шляпа уже звучала из каждого утюга. Вот так, иногда достаточно всего одной упавшей шляпы, чтобы получился большой хит. Вы тоже такое маленькое событие найдите в своей жизни сегодня, которое приведет вас к какому-то грандиозному результату в компании «Радиодача», конечно же.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.

Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: наступлением пятницы. На его можно увидеть, как с полей, из городов, с бульваров и тротуаров уносится печаль. Ее просто смывает позитивом наступающих выходных. Желаю вам как можно скорее оказаться в этих самых выходных и уже заниматься любимыми делами, а не рабочими, да? Под музыку радиодачи, я уверен, время летит быстрее. Особенно, когда такие артисты на подходе. Скоро послушаем хиты Леонида Агутина и Кати Лель. Всем желаю отличного начала дня.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру.

0: специалиста. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район. Если кот...

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: хочется, кроме как проводить вечер пятницы в компании любимых артистов, то советую оставаться в нашей компании. Мы такую возможность нашим слушателям предоставляем встречать выходные в компании любимых звезд. Сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» у Марии Федоровой и Александра Жилавского в гостях будет Сосо Павлиашвили. Вместе с ним отправимся в разные временные отрезки, вспомним его первый выход на большую сцену в составе сборной творческих коллективов Грузии. Еще узнаем, как дети помогают Сосо в творчестве, и послушаем его новую песню «Обрати внимание». Не пропустите очередной выпуск шоу «Назад в будущее» сегодня в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тогучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстопрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстопрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: На радио «Дача».
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 7 триллионов рублей направят на здравоохранение в России в будущем году. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета. Большая часть средств поступит по линии Федерального фонда обязательного медстрахования, сообщили в правительстве. Так вырастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Налоговые органы начнут делиться с МВД информацией о доходах иностранцев, приехавших в Россию с целью работы. Такие данные налоговики будут передавать по запросу ведомства через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, пишет РИА Новости. Добавлю, согласно федеральному закону, с 1 января трудовые мигранты будут обязаны содержать себя и членов семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Государство, бизнес и IT-сообщество обсудят, как цифровые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. В Национальном центре «Россия» в Москве 6 по 10 октября пройдет второй IT-форум «Цифровые решения». Организаторы Минцифры России при поддержке правительства. Все 5 дней будет работать выставка современных IT-решений от компаний-лидеров отрасли. Для посетителей разработан отдельный ИИ-маршрут. Он охватывает успешные кейсы внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление. Также пройдут мастер-классы по цифровой грамотности, IT-квесты и карьерные консультации. Регистрация уже открыта, участие бесплатное. Подробности на сайте forum-цифровые-решения.рф. Для горнолыжных курортов введут единые правила. Такой законопроект подготовили в Минэкономразвитие. Согласно документу, у трасс появится обязательная классификация. Для крупных комплексов она начнет действовать с марта 2029 года. Кроме того, заработает единый реестр горнолыжных комплексов и будут утверждены правила поведения на трассах и канатных дорогах. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.
2: Прямо сейчас.

0: Ничего ж, девушка не приглашает к себе этого парня, если он так хочет к ней в Тамбов. В пятницу вообще много всяких желаний в головах людей появляется. Одно из них — делиться хорошим настроением, я в этом уверен. И мы предоставляем вам такую возможность в нашей программе «Удачный час». Она уже через 40 минут стартует в эфире. Будем передавать приветы, поздравлять с различными событиями ваших родных и близких и, конечно же, ставить любимые песни. Заказать свою, самую обожаемую, можно по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, пока набираете. Поставлю красивую любовь группы Ассорти здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» — это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Вот это ультиматум Андрей Державин брат ставит. Если брат, пей до дна, иначе иди вон. Ну, хороший такой пятничный хит слушаем в эфире Радио Дача прямо сейчас. У нас еще много классных песен, которые поднимут вам настроение. Скоро послушаем группу гостей из будущего Алексея Глызина. До этого не пропустите градусов здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208.

0: качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Головы вверх, гордо поднять за тебя, родина.
2: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 60.

0: Будет наполовину с припевом хита группы «Гости из будущего. Беги от меня». Я согласен. Танцевать нужно, убегать нельзя. Делиться счастьем тоже welcome к нам, друзья. Добро пожаловать в программу «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Там как раз и будем поздравлять, передавать привет и поднимать настроение себе и вашим близким. А еще, безусловно, будем исполнять музыкальные заявки. Заказать какую-нибудь свою особенную песню можно прямо сейчас. Звоните в студию. Через 10 минут начинаем «Удачный час» на радио «Удача».
1: Реклама.
2: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я звоню из города Курска. Хочу поздравить любимую маму, бабушку и свекровь с днем рождения. Хотим пожелать ей счастья, здоровья и благополучия. Мы очень тебя любим.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
5: На Радио Дача удачный час.
6: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Нина Степановна. Я бы хотела передать большой привет своим подружкам Светлане Сергеевне, Раисе Петровне и Ларисе Васильевне и передать для нас, девчонок, подружек с детства, песню «Ах, какая женщина». Спасибо вам огромное.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Добрый день, радио «Дача». Я Николай из Магнитогорска. Хочу поздравить свою жену Камаеву Ольгу с завершением дачного сезона. Поставьте для нее песню «Гранитный камушек». А вам всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Анна, и я хочу передать пламенный привет своей племяннице Маргарите. Я желаю ей всего наилучшего, и чтобы она училась только на отлично. Я ее очень сильно люблю. Хотелось бы для нее заказать песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Спасибо большое, Радио Дача.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я хочу передать всем привет пламенный своим родственникам Щеколдиным, брату Владимиру Ильичу Щеколдину, Зое Сергеевне, сестре и всем племянникам, которые меня слышат, которые меня знают, всех люблю, уважаю. И пусть для вас прозвучит песня «Повали твоих рук родные объятия». Спасибо, радио «Дача». Мы вас любим и не забываем.

0: счастье. Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Татьяна. Хочу поздравить любимую дочку Олесеньку с осенью. Она сейчас в отпуске. И поставить песню «Черная смородина». А мы вас любим. Здоровья, вдохновения и побед. Спасибо.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан, он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Удачный час!

0: минут.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Регина. Хочу передать привет девочкам, с которыми работаю. Наташе, Свете, Оле, Насте, Ольге Викторовне, Евгении Викторовне. И хочу песню заказать Леонида Агутина. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я Увагина Лидия Михайловна. Привет моим детям, моим дочерям Юлии, Светлане и моей внучке Тамаре, моему внуку Руслану. Мы хотели бы послушать песню в исполнении Александра Малинина «Берега». Большое вам огромное спасибо. Радио «Дача».
2: Берега.

0: никогда не смогу.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания.

0: Улетает еще один день осени, а вместе с ним очередная рабочая неделя. Ну как улетает? Готовится к взлету. Пятница плавно продвигается, и не за горами прекрасный вечер, и следом долгожданные выходные. Пора уже подумать над тем, как провести свой отдых, ну и рассказать об этом в нашем эфире. Для вас в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните, возможно, кому-то подарите идею не скучно провести вечер пятницы. С нами он точно пройдет в движении в 20 часов по московскому времени в нашем эфире программы «Диско-дача». Остается немного, но вот гораздо раньше, через короткую паузу, отправляемся за 4 моря в компании группы «Блестящие». И не забудем о большой любви Николая Баскова и Любови Успенской.
1: «Дачные объявления». Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины-диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины-диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: любовь.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петросян Леон. Я из города Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел передать привет моей жене Анаит и пожелать здоровья ей. Поставьте для нее песню Светланы Лазаревой. Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача.
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в будущем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. За первые 3 недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. В России запустят систему «Цифровое правосудие». Она выведет взаимодействие судов и участников процесса на новый уровень, повысит качество и эффективность правосудия, сократит сроки рассмотрения дел и сэкономит бюджет. По словам председателя Верховного суда Игоря Краснова, новая система также сделает правосудие удобнее и доступнее для людей. Он подчеркнул, что нынешние системы уже технически устарели. Более 20 тысяч жилых домов в Москве уже получили отопление. Кроме того, тепло стало в половине соцучреждений, сообщили энергетики. Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к сентябрю. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе десятки тысяч многоквартирных домов. В первую очередь тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Кроме того, фонтаны в Москве выключат сегодня и начнут готовить к зиме. Специалисты сольют из чаш воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование, а затем фонтаны законсервируют до следующего сезона. Большинство россиян покупают китайские товары, когда не могут найти российские аналоги. Чаще всего это электроника и гаджеты, автотовары, комплектующие, аксессуары, а также товары для творчества и специализированных хобби отечественных вариантов. Исследование провел региональный общественный центр интернет-технологий. Так чаще всего на нехватку российских аналогов жалуются жители Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. При этом почти 80% опрошенных признались, что покупают товары у китайцев из-за низкой цены. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: песня Жени Белоусова «Алешка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. И, кстати, один из крупных нашей северной столицы именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Можем передать отдельный привет местным жителям, там также слушают радиодачи. И уже через короткую паузу вместе с нами вспомнят хиты своих земляков, Михаила Боярского, Ольги Бузовой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радиодача».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: хит группы «Отпетые мошенники» «Сливки» в эфире «Радио Дача». Песня, конечно, роскошная, но вы заметили, какие раньше были скромные запросы. «С неба звезду достану, и девушка счастлива». Сейчас, конечно, одной звездочкой не отделаешься. Тут, как минимум, нужен 5-звездочный отель, и все включено. Или кто постарше, выбирает уже что-то более практичное. Ну, например, новый забор на участке или бытовку на даче. А можно и начать с теплых пожеланий в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем хиты Игоря Николаева, Юлии Михальчик, Владимира Преснякова и многие другие.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
3: Реклама. Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в Гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж, телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Залетай.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. ОСЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.

0: Песня Игоря Николаева «Невеста» в финале часа на Радио Дача. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». Она в финале часа. Звоните по телефону 8495-995-2555. Что касается ближайшего времени, здесь мы послушаем хиты Максим, Леонида Агутина, группы «Республика» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свой.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Живу я в городе Железногорске. Я хочу передать привет своим друзьям Денису Тихомирову и всем остальным. Пусть для них прозвучит песня.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Миноборнауки сократило список школьных олимпиад с льготами при поступлении. Их число снизилось с 83 до 60. Эта мера должна устранить перекос между олимпиадниками и выпускниками с максимальными баллами ЕГЭ. В августе обсуждали случаи, когда абитуриенты с 300 и более баллами по ЕГЭ не смогли попасть на бюджетные места, так как их занимали поступающие без вступительных испытаний. Тем временем глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что конкурс в колледже и техникум России в среднем составляет 4 человека на место, а по некоторым специальностям достигает 18. В колледжах обучаются 4 миллиона студентов. Это сопоставимо с показателями советского периода. Минтруд предложил использовать приложение МАКС для кадрового документооборота. Ведомство подчеркивает, что использование мессенджера будет дополнительным, а не обязательным способом взаимодействия, сообщает Росбалт. Компании смогут и дальше вести кадровый электронный документооборот через собственные информационные системы или портал «Работа в России». А МАКС предполагается использовать как еще один канал коммуникации между работником и работодателем. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Дополнительные места смогут получить пассажиры, которые планируют свои поездки заблаговременно. Россияне назвали английский язык самым перспективным для карьерного роста. Согласно опросу, в тройку лидеров также вошли китайский и арабский. Испанский, немецкий, японский и французский языки оказались чуть менее популярны. Также выяснилось, что больше 60% граждан учат иностранные языки ради продвижения по службе, а 23% – чтобы представлять свою компанию в зарубежных командировках. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Песня группы Дюна «Воздушные змеи» в эфире «Радио Дача». Нам, кстати, скоро также пора отпускать все заботы, расправить крылья и, подобно этому самому змею, улететь куда-нибудь подальше от привычных дел, которых нам хватает в разгар трудовых будней. До конца рабочего дня все меньше времени, некоторые вовсе уже успели завершить рабочий день и отправиться в сторону дома. А, кстати, может, и на дачу. В целом еще есть дела на участках, хотя, мне кажется, если у тебя есть дача, там круглый год есть чем заняться. Как и нам с вами в ближайшие минуты. Будем слушать хит Вячеслава Малежика, еще окунемся в приятные школьные воспоминания через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Если голос, то

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 2066-66. Радио «Дача».

0: отличить провинциала от типичного городского жителя, на первый взгляд, легко и просто, но не всегда эти отличия можно без труда заметить. Особенно, если ты родился в деревне, а в городе живешь не первый десяток лет. Примечательно, что каждый из нас не прочь окунуться в приятные воспоминания с такими отличными хитами нашего эфира. Уже скоро послушаем песни Димы Билана, группы «Гости из будущего», Валерия Сюткина. Ну и чуть позже, в 17 часов по московскому времени, в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях потрясающий любимый артист Сосо Павлиашвили.
1: Реклама.

0: 107.8. Залетай.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Головы вверх, гордо поднять за себя.
3: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: утро без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберто бьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дима Билан и хит «Пообещай» в финале часа на радио «Дача». А мы сегодня тоже хотим взять одно важное обещание. С осени. Пусть пообещает нам поменьше дождей, побольше солнечных дней и хотя бы несколько теплых выходных для поездок за город. Уж в пятницу хочется точно хорошей погоды, а также вам для удачного отдыха. Сегодня вечером в нашем эфире программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон начнется в 20 часов по московскому времени. Вот имеем в виду. Ну а через короткую паузу у нас хиты группы «Мираж», Дениса Клявера, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причины и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8-495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба отслеживает цены на рыбу и готова принять меры при признаках необоснованного роста. Причины для комментария ведомства по информации РИА Новости ставят данные о подорожании красной рыбы на фоне слабой лососевой путины. По последней информации, оптовая цена нерки превысила 1000 рублей за килограмм, а стоимость горбуши до 700 рублей за такой же вес. Дом Миллера в Петербурге, пострадавший после крупного пожара, восстановят. Губернатор Александр Беглов дал соответствующее поручение профильным службам и ведомствам. По его данным, имеющиеся у города материалы, включая фотофиксацию, обмеры и архивные данные, позволяют восстановить здание в первоначальном виде. Здание официально признано объектом культурного наследия регионального значения. Более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Гражданам с 21 сентября начали рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан за прошлый год. Терпеливые люди способны долго ждать, потому что их мозг субъективно сокращает время и приближает награду. Об этом рассказали в Российской академии наук газете «РУ». В период ожидания у терпеливых людей алгоритм мозга менее выражен, чем у тех, кто не готов ждать долго. Это говорит о том, что для стойких людей ожидание действительно пролетает быстро, а для нетерпеливых растягивается. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас.

0: Яркие любимые многими хит Татьяна Буланова в продолжении часа на радиодаче. В далеком 1997 году эта песня стала настоящей революцией в творческой карьере любимой певицы. До нее всю страну приучили к тому, что Татьяна — это исключительно плачущая певица с грустными балладами. Но артистка решила, хватит лить слезы, пора танцевать. Примерно как в нашей с вами истории. Оставляем всю рабочую грусть, ведь с нами уже вечер пятницы. Финишная прямая неделя наступила, выходные близко, но еще ближе через короткую паузу следующие песни ансамбля «Пламя», Юрия Титова и многие другие.
1: Реклама.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Если...

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратно.
1: Вы знаете, вот все это напоминает мне поездки на дачу. Приезжаешь, подходишь к участку, а там трава по пояс. И вроде бы все прошлые выходные ты посвятил этому время, а тут опять косить. А скоро выпадет снег, и вместо триммера и газонокосилки еще и снегоуборочная лопата понадобится. Да, на даче всегда есть чем заняться, в том числе и не скучно провести, кстати, наступающие выходные. С нами уже вечер пятницы, с чем можно поздравить каждого, кто трудится в пятидневку, и пожелать поменьше работы дома, на даче и побольше отдыха. Также для вас через короткую паузу хиты группы «Ласковый май», «Славы», Полины Гагариной и многие другие.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: залетай.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк-отеле «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк-отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в Гостином дворе. Теперь мы в первой очереди, рядом с центральным входом. Как всегда для вас, огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд», ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж, телефон 43 29 79. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: группы «Ласковый май», «Белые розы» в финале часа на радиодаче. Правда, на календаре уже 2 октября, поэтому «Белые розы» сменились желтыми листьями, а «Ласковый май» — бодрящей осенью. Зато сегодня у нас вечер пятницы, это сразу повышает температуру настроения, ну, на несколько градусов точно. Уже завтра выходные, можно будет выспаться, отдохнуть и хотя бы на пару дней забыть, что такое будильник. Желаем всем приятного вечера, уже скоро для вас в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях потрясающий любимый артист Сосо Павлиашвили, который, кстати, в следующем часе представит свою новую песню «Обрати внимание» в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Нижнего Новгорода. Зовут меня Евгения. Хочу передать привет своим родителям, папе и маме, семье Прянчниковых, папа Саша, мама Марина, еще мамочке моей Оле и всей нашей большой семье. И вообще Нижнему Новгороду большой привет. Заказываю песню группа «Студия». Папа, мама. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия готова частично вернуть дизель на мировой рынок. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя, иначе придется снижать объемы переработки, заявил вице-премьер Александр Новак. Внутренний рынок дизельного топлива, по его словам, сбалансирован. Запрет на вывоз для производителей продлен до 31 октября. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Аудитория сервиса госуслуги «Моя школа» достигла 16 миллионов пользователей, а ежедневно им пользуются 3 миллиона человек. Об этом рассказали в Минцифры. Сервис помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Приложение работает бесплатно в браузере и на смартфонах, а его мини-версия встроена в мессенджер «Макс». Родители могут отслеживать успеваемость ребенка, оценки, пропуски и опоздания, а также получать отчеты об изменении среднего балла и причинах отсутствия. При согласии ребенка родитель может увидеть его местоположение на карте, поддержать успехи и выразить благодарность учителю. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в будущем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. За первые три недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах безопасного сбора и приготовления грибов. В ведомстве призвали не собирать грибы возле дорог и промышленных зон, так как они способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Об этом сообщает ТАСС. Еще специалисты рекомендуют отказываться от грибов, вызывающих малейшие сомнения в своем виде. В Роспотребнадзоре предостерегли от использования народных способов проверки грибов на съедобность. Они могут не сработать. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
8: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
9: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
8: Пристегните ремни. Это
9: звездное шоу
8: «Назад в будущее»
9: на «Радио Дача».
10: Мальчика, у которого не было бабушек, родители летом просто просили на месяц уйти из дома. Всем здравствуйте, Александр Жилавский, Мария Федорова. Мы снова здесь, и это звучит практически как тост. И сегодняшний наш гость тосты умеет говорить просто прекрасно.
11: Да. Его иногда называют королем восточной музыки, рыцарем гор, а его главный семейный принцип – не откладывать на потом теплые слова в адрес близких людей. Сегодня у нас в гостях звезда российской и грузинской сцены, певец и композитор, актер по паспорту Иосиф Раминович на сцене Сусо Павлиашвили. И сегодня он в «Звездной машине времени» на «Радио Дача».
10: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, мои дорогие.
11: Почему вы выбрали для сцены псевдоним такой ласкательный Сусо?
12: Нет, Сусо меня с детства так называли. Так и пошло, и поехало. Сусо Павлиашвили.
11: Хороший, когда, симпатичный Сусо.
12: Когда я играл на скрипке еще 6 лет, вот меня также и объявляли Сусо Павлиашвили. Не объявляли меня Иосиф Павлиашвили. Вот так сложилось. Не
11: звучит
12: знаю,
11: гордо, Иосиф.
10: И мы рады вас сегодня видеть.
12: Спасибо большое.
10: Я расскажу о концепции нашей программы. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Это необычное интервью. Согласно фабуле того, что здесь происходит, мы зададим вам три обязательных вопроса. Один будет касаться вашего прошлого.
11: Прошлого, будущего, случайное время также.
10: Рассмотрение ведущих. Хорошо. Поговорим об актуальном. Будет пара интересных испытаний. В общем, я уверен, что час пройдет легко и непринужденно.
12: Я в этом не сомневаюсь. Радио «Дача» — это радио волшебства.
11: И у нас для начала...
8: Звездный блиц на радио «Дача».
11: Скрипка или гитара?
12: Днем скрипка, вечером гитара.
10: Хорошо. Грузия или Россия?
12: Грузия и Россия. Я с Грузией связан пуповина, а сердце бьется в России.
10: Красиво.
11: Классический костюм или как удобно?
12: Вечером классический, днем как удобно.
10: Вы чемпион мира по компромиссам, я так понимаю.
12: Нет, просто я говорю реальные вещи, я ничего не выдумываю, и все.
11: Золотая середина.
10: Покорять море или горы?
12: Одинаково, но чуть больше моря, конечно. Я рак по гороскопу еще.
11: И последний вопрос. Жизнь — это рок-н-ролл или жизнь — это кайф?
12: Жизнь — это кайф вместе с рок-н-роллом. И андеграундом, и с радио «Дача».
11: И тут не удалось поймать. Знаем, что, кстати, вам по душе рок. Вот какая песня из вашего репертуара самая роковая?
12: Самая роковая мы сейчас...
11: Которую включали нам, да?
10: Да, за кадром.
12: Я могу сказать, что рок — это не значит, что что-то жесткое или не жесткое. Вот если рок-н-ролль на тебя настраивает, значит, это уже рок. Такое ощущение, что ты просто летишь. Таких много произведений, слава богу. Скажу, что издан альбом «Жизнь — это рок-н-ролл».
11: Есть.
12: Можете послушать. Угу. Вот там как раз вот если это «Свобода», вот это 70-е годы, и готовится альбом New Metal, наверное, рэп, я не знаю, как это назвать, который это музыка уже будущего. Это будет в октябре.
11: А песня «Визитная карточка» — это какая у вас?
12: Для кого как? Для кого-то «Небо на ладони», для кого-то «Помолимся за родителей», для кого-то...
11: «Ждет тебя грузин».
12: «Ждет тебя грузин», для кого-то «Тост», для кого-то, допустим, там в Грузии песня была «Свобода», которая вот в 89-м году взяла гран-при в Юрмале. Угу. Вот тогда Грузия победила благодаря этой песне.
11: Какую песню будем слушать прямо сейчас?
12: Прямо сейчас послушаем светлую песню, которая нравится безумно уже много-много лет разному поколению, и целые поколения выросли на этой песне, которую написали мы с Константином Губиным. «Небо на ладони».
10: Да будет так. Сосо Павлиашвили в «Звездном шоу. Назад в будущее» в эфире радио «Дача». Небо на...

0: радио «Дача».
1: Как сказал классик в своем небезызвестном произведении, что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин и застольной беседы. Наш сегодняшний гость есть подозрение, что не отрицает ничего из вышеперечисленного. Очаровательный, обаятельный Сусо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача». И прямо сейчас мы...
2: Отправляемся в прошлое.
3: Отправляемся в прошлое, в далекое. В 6 лет вы освоили скрипку, виртуозно на ней играете.
4: Также играл, уже не играю.
3: Ага. Ну, тем не менее, умеете плюс к скрипке играть на клавишных, на гитаре, на бас-гитаре, барабанах и, возможно, еще на чем-то, о чем я не знаю.
1: Целый рок-бенд, между прочим, получается.
3: Но почему именно скрипка была первой? Кто надоумил на такой шаг?
4: Бог так решил, потому что по-другому невозможно было. В школе, где я начал учиться, в средней школе, в этом здании было еще музыкальное училище. Я маленький выходил и останавливал девчонок, у кого скрипка, и попросил, чтобы они открыли футляр, и я забирал эту скрипку, держал, и у меня какая-то была вот тяга к ней. И моя мама мудрейшая из мудрейших, и мой папа также мудрейший из мудрейших. Они сразу это догадались, и я еще параллельно рисовал. Немножко похвастаюсь, я рисовал так же хорошо, как и играл на скрипке. Это сейчас перешло моей Лизе. Лиза очень хорошо рисует, моя старшая. Она в этом году даже поступила в православный университет иконописания.
3: Ух ты!
4: Да, сама при том. Вот она рисует очень хорошо, у нее очень интересные такие взгляды, философия. И мы с ней вместе слушаем, кстати, такой тяжелый металл. Она мне помогает, кстати, оформляет, когда мы выпускаем песню, ну, она оформляет
1: обложки,
4: мне обложки. Да, такие позитивные. Так вот, альбом, который «Жизнь — это кайф», это она нарисовала, сколько лет, 6-7 тому назад. Это она еще ребенком была.
3: У вас такой творческий, семейный подряд.
4: Да, а младшая Сандра в этом году также поступила в ВГИК на актерское.
3: Ну, вообще.
4: Вот она яркая, мощная, она и поет, и разговаривает, и играет.
3: Ну, есть в кого.
4: Ну, мама безумно талантливая у них. Мой сын тоже, Леван, с нами поет. Невероятно красиво поет, и вместе выступаем.
3: А мы видели, кстати.
1: А мы были на вашем выступлении. Потрясающий концерт.
4: Очень приятно.
1: На одном дыхании.
4: Очень приятно, спасибо большое.
1: Пусть Бог продолжает давать вам чарующие мелодии, а мы будем благодарными слушателями. Сусо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
4: Пусть я буду самым плохим композитором в вашей жизни.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Чему бы ни прикоснулся наш сегодняшний гость, все это окрашивается в яркие праздничные тона, и в его исполнении довольно драматичное произведение Ольги Серябкиной «Бывшей» превратилось в жизнерадостное регги. Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
3: И прямо сейчас
1: было-не было.
3: Вот такое задание у нас «Было-не было» называется. Правда ли, что вы являетесь крестным отцом у более 60 детей?
4: Да.
2: Подарки всем вручаете?
4: Да. К сожалению, не часто встречаемся, но они есть в моей жизни, я за них всех молюсь.
3: И
4: подарки, когда успеваем, конечно же, и подарки есть, и все есть.
3: А путешествовали ли когда-нибудь со своими кошками? У вас их несколько, насколько нам известно.
4: Нет, до такого еще не дошло.
3: Кошачий корм не пробовали?
4: Фу, нет.
2: Было ли когда-нибудь стыдно за свое поведение в школе?
4: В школе? Не помню такого. Значит, не было.
3: Все было достойно. Оставляли ли хоть раз посуду грязную в раковине?
4: Оставлял.
2: Правда ли, что ваше первое сольное выступление состоялось на зимней олимпиаде в Канаде в 1988 году?
4: Нет, не сольное это было. Там в составе культурной делегации Советского Союза. Вот. И мы были на площади, а там было холодно. И на сцене играла потрясающая кантри-группа. И как-то так прошло. Я помню, покойный Евгений Мартынов вышел, Луис, из каждой делегации что-то вот...
3: Это мамины глаза. Да?
4: Дополняли друг друга. Вот и он вышел на аккордеоне, он сыграл невероятно, спел. Потом еще кто-то, а потом еще хотели, чтобы кто-то вышел. И взяли меня и вытолкнули. Говорит, иди, что? Я говорю, что я буду
3: бояться
4: петь?
3: Было поздно.
2: По бразильской системе.
4: Да, что я буду? А там тысячи, я не знаю, 25, я не знаю, сколько их было людей.
3: Иностранцы.
4: Да, ну весь мир там был. Просто прыгали, наслаждались. Глинтвейн, там, костры. Все это было, ну просто праздник, реальный праздник. Я говорю, что мне петь? А там еще грузины были, там два парня.
3: Давай Сулико, да?
4: А именно, Сулико. А я никогда не пел эту песню, хотя обожаю с детства. Я говорю, дайте коньяк. Я там с горла пару глотков сделал, выхожу, холодно там было, я не помню, градусов минус 15, может, было 20. Выхожу на сцену, а там из труб выходит теплый, горячий воздух такой.
3: Пушки эти,
4: да? Да, да, я сразу, я первый раз такой увидел, 88-й год. Я снимаю там с себя там дубленку, нажал на клавиши, такой звук пошел, я чуть сознание не потерял. Я начал играть с Сулико, а там музыканты стоят, там смотрят, такие добродушные все. Начинаю импровизировать. Блин, все так понравилось. А я-то, для меня это обычное дело. Ну, там, мы когда собирались, там у нас в каждой семье поют грузы. Ну, в Тбилиси, ну, этим никого не удивишь. А здесь все, весь зал за это самое, вот так, с открытыми ртами. А я кураж поймал, еще модуляцию сверху, еще пошло-поехало. Когда я закончил песню, они меня не отпускали.
3: Видеозаписи нет таких?
4: Нет, какие-то. 88-й год.
2: Тогда еще не было айфонов в таком количестве.
4: Но это вот было мое вот такое вот, моя отдушина. После армии это все, тем более.
3: Это звездное шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Сегодня в гостях Сосо Павлиашвили.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете радио «Дача».
0: Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удача. В эфире Радио Удача.
1: Если молодожены для первого танца выбирают его песню «Небо на ладони», присылать ее диджею заблаговременно никакой необходимости нет. Скорее всего, она у него есть, причем в папке «Избранная». Сусо Павлиашвили в студии «Радио Дача».
2: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Сусо, не думали ли вы выпустить книгу тостов? А то, знаете, альбом с таким названием есть, песня с таким названием есть. Всегда говорить о важности традиции, что необходимо закреплять эти традиции красивым словом. И даже была история, Саша недавно рассказал.
1: Один мой коллега работал, вел свадьбу на площадке, где параллельно на каком-то, возможно, соседнем зале проходил ваш концерт. И у вас был саундчек в то время, как там уже был банкет. И в какой-то момент вы просто вышли к незнакомым вам людям, сказали красивый тост за молодоженов, за родителей, сделали всем настроение и ушли.
3: Все счастливы, да, просто.
1: Было ощущение, что для них это что-то совершенно сказочное и волшебное, а для вас, ну так, скучный вторник. Так часто у вас бывает?
4: У меня было это несколько раз. У меня, когда я что-то говорил...
3: Традиция.
4: А то что, бывали ситуации, допустим, люди меня увидели и попросили, можете вы поздравить, или там с днем рождения, или там свадьба, или там... Я с удовольствием это делаю. Даже были моменты, когда я где-то заходил, поздравлял, еще там находили какую-то песню мою, я еще пел для них и уходил.
3: И как добрый волшебник исчезал, да?
4: Я не волшебник, я-то так частица народа, поэтому я есть народ. Чем больше вокруг нас счастливых и улыбающих людей, тем меньше возможности, что кто-то нам сделает плохо. Вот и все.
1: А есть какая-то формула поздравления или тоста от Сусо Павлиашвили?
4: От души. Вот от души, да. Тем более я в таком возрасте, что вот все молодые, когда я смотрю на них, это все наши дети. Это все наши дети. Когда мы начинаем их отличать друг от друга, мы делаем очень большую ошибку. Мы им давали все плохое, и нам надо вместе всем исправлять. Это все наши дети. Как мы им дадим хорошее, вот это нам обернется в нашей старости. Мы не должны об этом забывать. Никогда.
1: Тут не добавить, не прибавить, да и, честно говоря, не хочется. Сусо Павлиашвили в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее» делится своей мудростью, чему мы несказанно рады.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Удача!
1: Практически после каждого слова нашего сегодняшнего гостя хочется добавить сакральное. Так поднимем же бокалы и добавить Сакартвелос Гаумарджос.
2: Гаумарджос.
1: Ох. Сосоповле Ашвили, студия «Радио Дача». Давайте поговорим об актуальном, о вашей новой песне. Называется она «Обрати внимание». Расскажите о ней.
2: Это та песня, которая дарит людям улыбку, дарит людям позитив, счастье, и во время которой просто ноги встают и начинают танцевать. Это очень хорошо для здоровья.
3: Да, для суставов. Вот.
2: Для суставов, да. Поэтому слушайте как можно больше таких песен, вы никогда не будете болеть.
3: Кстати, по поводу клипа. Есть клип уже на эту композицию?
2: Ну, мы как бы сделали с Инсайдом. Инсайд люди, наши друзья, наши партнеры. Мы сделали очень красивые те сниппеты, но самое главное, эта песня очень красиво нашумела на закрытии новой волны. Мы тогда сделали премьеру вместе с Тодесом. К концу песни, когда там идет расколбас такой музыкальный, кавказский настоящий, я вытащил на сцену свою Иришку, красавицу. Она потанцевала 5.5 миллионов просмотров. Вот только вот, это вот этот, да, маленький. Я вот стараюсь. Она вышла, полминуты потанцевала, и пять пол, да.
1: И всех покорила.
3: Визуал важен для вас, вот, чтобы у песни был визуал, или не обязательно?
2: У нас, допустим, всегда, вот мы обращаем очень большое внимание, когда вот мы выступаем на сцене, чтобы сзади, вот задник, да, на экране всегда было интересно, потому что это очень хорошо влияет. Когда вот черный квадрат Малевича, немножко, ну, грустно становится как-то вот, а когда все горит, тем более, если тематически это именно подходит, если бьет десятку, ну, это кайф, это уже искусство называется.
1: Давайте обратим внимание на вашу новую песню.
2: Обратим внимание на мое страдание.
3: Будем слушать ее прямо сейчас на «Радио Дача».
2: Спасибо большое.

0: Дача.
1: В эфире радио «Дача».
0: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
0: Реклама.
3: Головы вверх, гордо поднять за тебя, родина.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
10: Свобода!

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: о творческой деятельности.
1: В следующем году, солнышко.
0: Да вы что?
2: Быстро время пролетело.
0: Как быстро время пролетело. Как планируете отпраздновать? Вот 30-летие было на новой волне. Там было в виде грузинского застолья. 40-летие. Каким оно будет?
2: Есть какие-то идеи уже?
0: Да.
1: У меня вообще есть мечта сделать концерт в каком-нибудь классическом зале с балконом, императорском зале с симфоническим оркестром, эстрадный симфонический оркестр, большой симфонический оркестр и бархатные стулья и снять этот концерт. Дай бог нам дожить до этого, чтобы все было хорошо, чтобы победа была, потому что победители не судят. А дальше уже, конечно же, это приложится. Это никуда не денется, потому что я вот вижу этот концерт.
0: Дом музыки, как вариант, консерватория, филармония.
1: Мне нужно, чтобы были балконы и бархатные.
0: Тогда большой театр сразу. Бархатные стулья, балконы, 4 яруса.
2: В городах, опять же, такие площадки есть во многих. Театр оперы и балета, например.
1: Нет, это надо уже весь оркестр просто туда везти. Жалко, ребята.
2: Так можно же там на месте взять местные дарования.
1: Нет, здесь есть оркестр, при всем моем уважении, есть здесь очень хороший оркестр, Денис Пономарев, руководитель.
0: А из звездных коллег, вы не любите слово звезда, но, в общем, из коллег-артистов, кого бы обязательно пригласили на
1: этот праздник? Я их называю звездами, они для меня реальные звезды, люди, которые дарят миллионам людей счастье, надежду. Я им безгранично благодарен. Да как можно не любить моральный кодекс, допустим?
0: Первый луч.
1: Это же невероятно.
2: Павел Жагун, потрясающий поэт.
1: Конечно. Это же невероятно, это же наше достояние. И мы должны этим гордиться просто. Когда выходит группа «Любе», это все становится на свои места. Просто вот ДНК, вот эта русскоговорящая, уже начинает просто улыбаться и успокаиваться, что да, это мы. Это же отражается.
2: Я дома. Все. Такое ощущение какое-то возникает.
1: Да, конечно.
0: Так тепло отзываетесь о своих коллегах. В общем, ждем концерт в зале с бархатными стульями.
1: Пожелаем друг другу, в первую очередь, мира и здоровья. И я думаю, что все будет.
2: Мы будем в волнении ждать. Надеемся, что все получится ровно так, как вы себе это представляете.
1: Пусть будет лучше, чем я представляю.
0: Еще лучше.
2: Сосо Павлиашвили.
1: Потому что это все для его величества зрителей. Это не для меня. Это не для моей гордыни, не для тщеславия, потому что их у меня не было и нет.
3: Назад в будущее. В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Мы называем фабулу нашей программы «Звездной машиной времени», и по этому поводу вспомнилась мне цитата одного водителя из известного, очень известного фильма «Мимино», который говорил так: «Если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно». По ощущениям, это очень похоже на то, что сегодня у нас происходит здесь, в «Звездном шоу «Назад в будущее» вместе с Осо Павлиашвили. Незаметно пролетел час, а в финале у нас такой, знаете, мы его называем, в заключении у нас финальный босс. Испытание, которое называется...
0: Звонок в будущее.
3: Вам нужно выбрать определенный отрезок времени в будущем и позвонить самому себе, что-то спросить, сказать, посоветовать, уточнить, быть может, что бы это было, какой вопрос бы задали себе и через сколько лет?
4: Я не знаю, через лет 5 я позвонил бы себе и задал бы вопрос: как твои родители, как Ирочка, счастлива ли она, как твои дети, стали полезными этому миру или нет? Музыку Бог будет давать по-любому. Я даже не буду на это заострять внимание. Самое главное — не стать подлецом. Вот я задам себе вопрос. Ты не ошибся ни в чем? Все было так, как мы планировали, как мы думали, что порядочность никогда не пропала, справедливость, чувство справедливости. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Ты предал себя или нет? Я надеюсь, что я скажу: иди ты это сам.
3: Что ты спрашиваешь, очевидно?
2: Не отвлекай, я занят, у меня концерт.
4: Абсолютно верно.
2: В зале с бархатными сиденьями. Ох, сколько жизненной мудрости сегодня прозвучало в «Звездном шоу «Назад в будущее». Были какие-то установки на последующую перспективу. Есть смысл пересмотреть и переслушать. Может быть, нам надеяться тогда на повторную встречу с вами.
4: Дай Бог здоровья. Я всегда с умными, замечательными людьми. Я всегда готов встречаться. Дача – это там, где мои родные люди. Поэтому я есть у вас. Мы одна стая.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Сосо Павлиашвили был сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача». Отличных вам наступающих выходных.
4: Дай Бог здоровья всем нам. И дай Бог нам все то, чего мы заслуживаем.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский.
2: Сосо Павлиашвили,
3: да,
2: пока.
3: До встречи.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Реклама.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк. Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVLF 7 2026 модельного года не является. Объекты действуют с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HAVLF сети на сайте HAVLF.ru. 12+.
15: Yeah.
12: празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Рыбинск, Ярославской области. Меня зовут Юлия. Хочу передать привет моей маме Тарасовой Галине Сергеевне и сыну Валерке. Очень скучаю, очень давно не видела. Родные мои, желаю вам всего хорошего. Отлично проведите эти выходные. Я вас очень сильно люблю. И песенку для вас дарю, мои дорогие. Все, что есть у меня. Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Налоговые органы начнут передавать в МВД информацию о доходах иностранцев, приехавших в Россию на работу. Эти данные будут предоставляться по запросу ведомства через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Об этом пишут РИА Новости. Кроме того, согласно федеральному закону, с 1 января трудовые мигранты будут обязаны обеспечивать себя и членов своей семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Дополнительные места смогут получить пассажиры, которые планируют свои поездки заблаговременно. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов сообщает ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников в России сообщали другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас.

0: все времена, не стареющий коллектив Иванушки Интернешнл на радиодаче. Сами музыканты, один из которых дважды дедушка, уверены, что просто мода на 90-е возвращается, и в этом есть своя прелесть. Легкие нотки грусти и лучшая музыка, которая всегда рядом здесь, на радиодаче. Продолжим наслаждаться любимыми хитами. Вскоре послушаем Ани Лорак и группу «Рефлекс». И продолжим этот вечер вместе. Зовут меня Мария Федорова. Вы слушаете «Радиодача».
1: Реклама. На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: господа. Кругом музыка, любимая, лучшая, отечественная. Продолжим наслаждаться ею. Будем слушать Александра Малинина и Дмитрия Маликова уже совсем скоро. И в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Приятной пятницы всем!
1: Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор, третий этаж.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Четкое зрение в первую очередь. Лицензированный салон «Оптик Взгляд» в гостинном дворе. Теперь мы в первой очереди. Рядом с центральным входом. Как всегда для вас. Огромный выбор брендовых оправ и солнцезащитных очков, опытные врачи-офтальмологи и новое немецкое оборудование. Салон «Оптик Взгляд». ТЦ «Гостиный двор», центральный вход, первый этаж. Телефон 43-29-79. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Любимым днем недели жители нашей страны назвали пятницу, на втором месте суббота. И как же здорово, что мы сейчас как раз и проживаем это золотое время. Хорошо там, где есть радиодача, хорошая музыка поблизости. Вскоре послушаем Татьяну Буланову, а уже в 8 вечера потанцуем в компании программы «Диско-дача». Так что готовьтесь и танцуйте, не выходя из дома, в компании лучших, любимых отечественных хитов.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Я скажу, мне надо диван, помаду, телек купить.
5: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
15: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
16: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
15: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Вологда. Передаю привет Виталию Шпикину. И хочу поставить песню «Фантазер Лима». Всем хорошей пятницы. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
6: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 7 триллионов рублей направят на здравоохранение в России в будущем году. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета. Большая часть средств поступит по линии Федерального фонда обязательного медстрахования, сообщили в правительстве. Так вырастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Добавлю, что минимальное пособие по беременности и родам в будущем году превысит 133 тысячи рублей. При осложнениях размер выплаты увеличится до 148 тысяч, а при многоплодной беременности может составить более 184 тысяч рублей. Москва отметила День старшего поколения самой масштабной праздничной программой. Она объединила более 20 тысяч гостей на площадках по всему городу, рассказала заммэр Анастасия Ракова. Во всех 140 центрах московского долголетия прошел семейный вечер долголетия для всех желающих с мастер-классами, квизами и другими развлечениями. В рамках праздника также состоялись массовый танцевальный флешмоб на ВДНХ, концерт с участием известных артистов и форум для самых активных участников проекта. Москвичей предупредили о риске роста цен на некоторые виды земли. Как сообщает РИА Новости, по проекту государственной кадастровой оценки земельных участков в Новой Москве стоимость участков под автозаправочные станции может увеличиться на 172%, под малоэтажную застройку на 88%, под садоводство на 77%. В старых границах Москвы кадастровая стоимость земли под АЗС может вырасти более чем наполовину, под многоквартирные дома на четверть. Участки под гостиницами при этом почти не подорожают. Большинство россиян покупают китайские товары, когда не могут найти российские аналоги. Чаще всего это электроника и гаджеты, автотовары, комплектующие, аксессуары, а также товары для творчества и специализированных хобби отечественных вариантов. Чаще всего на нехватку российских аналогов жалуются жители Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. При этом почти 80% опрошенных признались, что покупают товары у китайцев из-за низкой цены. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

0: Это на радио «Удачи» песня про оптимиста, который как будто падает с 9-го этажа, но уверен, что у него все клево. Именно так Игорь Корнелюк описал в двух словах свой народный хит, который поем всей страной вот уже лет 30, на секундочку. И далее тоже обещаю песни для души Натали и группы «Омега». Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарной пятницы в компании «Радио «Удачи».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Уже в этом году в мире испытали самолет, который может лететь 24 часа без дозаправки. Ох, какой длинный полет получается. Ну а в нашей стране лидирует рейс Владивосток-Санкт-Петербург. Длится он 8 часов 15 минут. Тоже, знаете, высидеть бы. А чтобы летелось веселее, в наушниках радиодача, любимая отечественная музыка должна быть. В ближайшие минуты вернемся к ней с удовольствием, послушаем хиты Игоря Николаева и группы «Фабрика». Всем шикарной пятницы желаем. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
1: Реклама.

0: Просто без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8 927 938 2003.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Мы в данный момент согреваемся батареями, которые уже у многих заработали, у меня в том числе, и согреемся благодаря танцам зажигательным. Программа «Диско-дача» стартует в эфире уже через 10 минут, друзья. В течение 3 часов обещаем вам лучшие энергичные композиции отечественного производства. Присоединяйтесь и танцуйте, не выходя из дома. Шикарной вам пятницы в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской,
5: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei сети на сайте huawei.ru. 13+.
6: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я вам звоню с Курской области. Хочу передать большой привет Мухину Александру Курпяту. Я очень-очень тебя крепко люблю. Можно для нас поставить песню Юры Шатунова «Звездная ночь». Спасибо.

0: в мире. Практически у каждого дома живет шерстяной, когтистый красавец. И пусть живет, ведь вроде как, ну, это неофициально, но считается, что у кого в семье есть кошки, те люди живут дольше. Будем в это свято верить. И продолжим наш пятничный вечер в компании любимых хитов на радио «Дача». Потанцуем в том числе. Далее замечательные песни Дениса Клявера, Зайнаб Махаевой, Татьяны Булановой. Хорошего всем вечера.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: уникальные, могут не спать неделями, представляете? Точнее, одна часть мозга у них спит, когда устает, а другая продолжает бодрствовать. Вот бы нам, людям, так. А то порой и ночи не хватает, чтобы отдохнуть. И как же здорово, что впереди выходные, проведем их хорошо, там, где есть радиодача. И непременно в компании любимой музыки. Далее, кстати, будем слушать и танцевать вместе с хитами Жени Белоусова, Николая Баскова и группы «Стрелки».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 5 октября.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 37 лет. Весной ее услышали впервые. Весной 1989 года, а уже осенью она штурмовала все хит-парады нашей страны. Не просто штурмовала, а возглавляла. Народный хит «Девочка моя синеглазая». Именно такие народные хиты будут исполнены и на нашей народной дискотеке «Диско-дача», которая состоится 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Это будет долгожданное возвращение крутого проекта. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. В общем, весна обещает быть мега-танцевальной. И танцы в компании «Диско-дача» в эфире продолжаются. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красовая область, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Самарской области. Прошу поставить песню группы «Нэнси Ива». И передаю привет дорогому сыну Виктору и дочке Наталье. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

Холодится. В Москве минувший сентябрь стал одним из самых теплых в 21 веке. Октябрь тоже будет теплым, обещали. Такое явление даже название имеет. Старое бабье лето. Насладимся вдоволь. И музыкой и танцами тоже будем наслаждаться в компании «Радиодачи». Впереди шикарные песни для души и танцпола от Полины и Артура Пирожкова. Остаемся вместе.

Однажды Владимир Пресняков летел в самолете. Видимо, была турбулентность, все пассажиры волновались, но одна стюардесса, как раз-таки по имени Жанна, своей улыбкой и спокойствием сглаживала напряжение. И после прилета Владимир Пресняков посвятил ей вот эту песню. И когда окружающие говорили Жанне, что песня о ней, она сначала не поверила, думала, что шутка, но потом как поверила. И вот уже сколько лет мы наслаждаемся этой композицией, в том числе и в эфире «Радио Дача». Далее будем с удовольствием слушать Хабиба и группу «Золотое кольцо». Танцы в компании «Диско Дачи» продолжаются.

всего всегда было достаточно в жизни Оксаны Почепы. Она же акула. Не хватало только малыша. И вот, пожалуйста, свершилось чудо некоторое время назад. В семье появилась чудесная дочка Раиса Игоревна, между прочим. И у нас пополнение в ближайшие минуты на радиодаче. Песни, любимые для вас, и танцы зажигательные под Ольгу Бузову и группу «Ночной патруль» на радиодаче.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радиодача, меня зовут Николай, я звоню из Москвы. Я хочу поздравить всех с пятницей и хочу для всех заказать песню Стаса Михайлова. Спасибо, радиодача.

Между прочим, при улыбке мы задействуем до 53 лицевых мышц. Это значит, чем чаще будем улыбаться, тем подтянутее будет кожа на лице, и молодость сохранится дольше. Главное при этом не морщить лоб, друзья. И разминка для рук, ног и всего тела вам обеспечена в компании программы «Диско-дача». Танцевать еще будем минут этак 40 в компании любимых хитов. Впереди песни Лолиты, Люси Чеботиной и Валерия Леонтьева на «Радио Дача». Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарного вечера.

может и не нравиться даже невесте, но понравится теще он обязан. И тогда всем будет жить весело, вкусно, сытно и танцевально всегда в компании «Радио Дача». Программа «Диско Дача» продолжается. Будем зажигать под любимые хиты группы «Вирус» Наташи Королевой и Александра Барыкина. Уже совсем скоро.

0: Роль танцев в нашей жизни очень большая. Они помогают нам быть в отличной физической форме и в хорошем психологическом состоянии. В общем, одни плюсы. И потому мы возрождаем народную дискотеку «Диско-дача». Из эфира она придет в лайф-арену 16 апреля следующего года. Вот такие новости приятные. Будем танцевать все вместе. Подробности уже есть на сайте radiodacha.ru. А в эфире еще 10 минут танцев, обещаем вам. Будем зажигать под группу ПМ и тату. Вот как. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Отличной всем пятницы.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на Радио Дача.

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я с города Уфы. Хочу передать привет своему лучшему другу Сергею Батаеву, а также друзьям Артему, Никите, Данилу. И хочу заказать для них песню «Черные глаза». Спасибо, радио «Дача».

Сны, увиденные в ночь с пятницы на субботу, считаются вещами. Это происходит из-за смены планетарных покровителей. Венера уходит, приходит Сатурн. Ничего не понятно, но очень интересно. И очень музыкально продолжим вечер пятницы на радио «Дача». Послушаем в ближайшие минуты Витаса, Вовану Анну Семенович и Ирину Дубцову с Леонидом Руденко. Всем хорошего настроения!

0: руками накрывает головой.
1: Между нами тишина, я оглох, где же выход?
0: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твоих.
1: Плечи голые, стены обнаженные.
0: Мы с тобой в сердце пораженные.
1: Что мы делаем?
0: Боже мой.

Данной композиции Игоря Николаева в этом году исполнилось 40 лет, и именно с этой песни «Мельница» началась раскручиваться музыкальная карьера народного артиста. Интересно, что изначально у композиции было 4 куплета, но в итоговую версию для эфира на телевидении вошли не всем. Зато все хиты здесь, на радиодаче, для вас. В ближайшие минуты слушать будем новинку от Игоря Крутого, «Иванушек Интернешнл» и группу «Фабрика». Приятного вечера всем!

Я недавно прочитала, что настоящая дружба противостоит времени, расстоянию и молчанию. Золотые слова, между прочим, и прекрасная песня, которую подарил нам Игорь Крутой под занавес пятницы на радио «Дача». Но это еще не все, конечно же. Обязательно в этом часе будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». И послушаем замечательные композиции Николая Баскова, группы «Танцы минус» и группы «Дюна». И я с вами попрощаюсь до воскресенья. Всем классных выходных. Мария Федорова.

0: Радио Дача.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Архаш Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю пламенный привет всем своим родным и близким и заказываю песню «А на даче, а на даче». Всем радиослушателям классного настроения. Спасибо большое.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: самый близкий друг.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Праздный день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18.

0: октября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.